рожи ман асклейс. Ты голове с нашим усою не стелес. Кем ям суклис, ты кай савляй вил покила. А ты кишири детилей. Аж лак все кек рекес. Но слыка за ты.